сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

через твои губы опять. Я снова тебя заболел, меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.